0: весна, весна, а кто ты?
1: Весна,
0: весна, весна, а кто ты? Весна, весна, весна, а кто ты?
2: Радио Золоте Пшебоїв. Слухаш радіа «Золоте Пшебоїв».